0: Pop Extremo. Pop Extremo. Búscanos en las redes. Pop Extremo. Una estación del corporativo E-Media.
1: ¡Somos todos!
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».